еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забыла.

0: События последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com, и ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. IT.com. Полная информация на IT.com.
1: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ai. Ой, а это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнерами или клиентами? А ведь и от этого зависит успех вашего бизнеса. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
0: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Matroska Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Matroska Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И что бы ни случилось, мои дорогие подписчики, помните, что отличить мой настоящий аккаунт от поддельного можно будет вот по этой...
2: И набирающий обороты, и даже начинающий блогер знает, что аккаунт в социальной сети не застрахован от теневого бана или подделки, а верификация те еще пляски с бубнами. Вам просто необходим официальный сайт. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
3: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207 206 2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Матрешка Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Матрешка Радио.

вечно. В ее глазах слезы, хочет обнять его крепче. Ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул.

0: голосованием включай.
1: Вот эти, все эти вот интрухи в начале оставляй. Даже вот то, что я сейчас говорю, тоже оставляй. Это же рэп. В голове.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7, удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
2: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
1: Клиника эстетической медицины «La Rose Clinic» поможет вашему преображению.
2: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
1: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
2: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
1: Все это в клинике эстетической медицины La Rose Clinic в районе Холборн в Лондоне.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02-03-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
1: laroseclinic.co.uk 02-03-958-0478.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 02-07-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207 206 2742. Good vibes on Matryoshka Radio.
2: Langustai hot tvoi mysli stranen. Morskoy kapustayu ukushen. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться, как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
3: Я к тебе в гости.

0: Андреем Штерном.
1: Здравствуйте. 4 мая 1715 года в Париже произошло знаменательнейшее событие. Был произведен первый складной зонтик. Стоит отметить, что первоначально, что называется, из глубины веков зонты использовались по назначению, которое отображено в их названии, служили защитой от солнца. Из голландского «зоннедек», из французского «парасоль», так и переводится «защита от солнца», «против солнца». А от дождя закрываться зонтами придумали англичане в 1750 году. Ну а я, невзирая на погоду, расскажу вам, кто из выдающихся личностей родился в этот день в разные годы. 4 мая 1035 года в Реймсе родился Генрих I, французский король, который большую часть своего правления был занят тем, что осаждал замки непокорных феодалов, пытаясь укрепить королевскую власть в стране. Что и нашло отражение в прозвище, которое дали ему современники еще при жизни, а потом уже подхватили и летописцы – «Покоритель». Также известен в качестве мужа Анны Ярославны, той самой, что осталась в истории как Анна Русская, королева Франции, киевской княжны, выданной замуж для укрепления международных связей Киевской Руси. Еще одной причиной, по которой новую королеву привезли из дальних краев, стало то, что поблизости от Франции не было принцесс королевской крови, которые бы не состояли в слишком близком родстве с Генрихом. Ну а церковь, как известно, боролась с кровосмесительными браками. 4 мая 1744 года в Париже родился Жан-Луи Вуаль, французский художник-портретист, почти неизвестный у себя на родине, работавший в Санкт-Петербурге. Прибыв сюда в качестве актера, в скором времени он пользовался уже известностью как портретист, а в 1780 году стал придворным художником великого князя Павла Петровича, впоследствии императора Павла I. Проработав в России больше 30 лет, Вуаль вернулся в 1795 году во Францию и выставлял свои произведения в Парижском салоне. После прихода к власти императора Наполеона Бонапарта он снова вернулся в Петербург, и вот здесь уже его след теряется. 4 мая 1825 года в Лондоне родился Томас Хаксли, английский зоолог, который столь ревностно защищал идеи Дарвина, что его даже называли «бульдогом Дарвина». В качестве иллюстрации можно привести следующий эпизод. В июне 1860 года противник дарвиновского учения епископ оксфордский Сэмюэл Уилберфорс, выступая в британском научном форуме, назвал происхождение видов дурно написанной книгой. В конце выступления епископ спросил Томаса Хаксли, по какой линии дедушки или бабушки тот происходит от обезьяны. Хаксли ответил, что предпочел бы иметь в качестве предка обезьяну, чем болтуна, который вмешивается в научные споры, не имея никакого представления, о чем они идут. Епископ, что характерно, покинул зал, не сказав ни слова. 4 мая 1948 года родился Георг Тупоу V, король маленького тихоокеанского государства Тонга, который, вступая в должность после смерти своего отца, пообещал поднять экономику страны, но тут как раз на островах начались массовые беспорядки, которые закончились не менее массовым разграблением столицы и в итоге сожжением ее практически дотла. В связи с этим товарищ король принял мудрое решение отложить свою коронацию примерно на год и в течение этого времени занимался восстановлением разрушенного. Кстати, он являлся поклонником автомобилей Austin FX4, тех самых знаменитых лондонских кэп-мобилей, которые в любой точке мира распознаются как таксомоторы. С вами был Андрей Штерн. Всем удачи и хорошего

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
1: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
1: Более подробная информация на сайте lindedermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02. Чтобы

0: Классные специалисты, современное оборудование и русскоговорящий персонал.
1: Стоматология мирового уровня.
0: Установка пломб.
1: Профессиональная гигиена.
0: Отбеливание зубов.
1: Лечение пародонтоза.
0: Укрепление десен и зубов.
1: Хирургия.
0: Импланты и трансплантация костной ткани.
1: В любой из клиник в Поплари, Норф, Вуличе и Лейксайде
0: вы гарантированно получаете качественное лечение, отвечающее самым высоким стандартам.
1: Зачем ехать за границу, если все это здесь, рядом и по дружественным ценам?
0: Ваша идеальная улыбка начинается со звонка к нам.
1: Телефоны. Поплар 075787 28787. Норф Вулич 02074746987. Лейксайд 07999907077.
0: Или просто заходите на сайты
1: londondent.com и poplardentist.co.uk.
2: Что наша жизнь? Икра!
1: Икорный дом Лемберг. Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом Лемберг в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W8 7EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон 0207 206 27 42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Эй, Максимум!
2: На стройке его теперь называют Максимум. Он сделал налоговый отчет. Ему сказали: «Спокойно, вернем Максимум и недорого». И правда вернули. Он даже отметил это в пабе. А через год приходит письмо из HMRC. Проверка. Оказалось, что возврат нужно вернуть, доплатить налог и еще штраф сверху. Теперь на стройке иногда спрашивают:
1: «Ну что, Максимум, сэкономил?»
2: Capital Empire. Мы считаем так, чтобы ваш возврат оставался вашим. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858 capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858 Capital Empire – ваш бухгалтер, который всегда на связи.
3: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: развалы исхождения и балансировки колес, комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления, авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0. 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

Радио «Матрешка» начинает свое утреннее информационное вещание с обзором событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Заместитель лидера лейбористов Люси Пауэлл предупредила: волшебной палочки для решения проблем или основных вызовов, которые сейчас стоят перед правящей партией Великобритании, не будет, поскольку депутаты пытаются справиться с последствиями местных выборов. Как отмечает Guardian, по словам Пауэлл, в настоящее время наблюдается огромное негодование и уныние среди депутатов от лейбористской партии после скандала с проверкой Питера Мандельсона. При этом Люси Пауэлл добавила, что премьер-министр больше не допустит подобной ошибки. Пауэлл заявила, что не будет участвовать в спекуляциях вокруг лидерства, поскольку партия сталкивается в настоящее время с потенциальной потерей более 75% мест в местных советах, которые она защищает, а также с потерей власти в Уэльсе и неспособностью победить Шотландскую национальную партию в Шотландии. Заводы в Великобритании, пострадавшие от войны с Ираном, готовятся к увеличению затрат и дальнейшими задержками поставок. Как отмечает Рейтер, международные морские перевозки, нарушенные с начала американо-израильской войны против Ирана в конце февраля, и жизненно важный морской канал, остающийся закрытым, перекрывают порядка 20% мировых поставок нефти и газа и вызывают резкий рост мировых цен на энергоносители. Многие суда также предпочитают избегать маршрута через Красное море к Суэцкому каналу из-за нападения хуситов в Йемене, выбрав ограничения для судов, стремящихся пройти через Армузский пролив. Все это привело лишь к увеличению сроков доставок за последние 4 года. Хотя опросы показывают, что объемы производства и новые заказы в прошлом месяце выросли, затраты, производимые на сырье, подскочили самыми быстрыми темпами, начиная с июня 2022 года. Увеличение числа сельскохозяйственных кооперативов может дать настоящий толчок экономическому росту Великобритании. Как отмечает Guardian, более тесное сотрудничество в сельском хозяйстве может повысить продовольственную безопасность и устойчивость к глобальным кризисам. В Великобритании в настоящее время насчитывается порядка 520 сельскохозяйственных кооперативов, приносящих доход более 9 миллиардов фунтов. По отраслевым оценкам, в 2019 году около половины британских фермеров являлись членами кооператива в той или иной форме. Однако в отчете говорится о значительном потенциале для расширения и о том, что предстоящая 25-летняя дорожная карта развития сельского хозяйства в Англии предоставляет Министерству окружающей среды возможность официально оформить обязательства по расширению сельскохозяйственных кооперативов. В предвыборной программе лейбористской партии на 2024 год, напомню, было включено обязательство поддерживать разработанные бизнес-модели, в том числе путем удвоения размера кооперативного и взаимного сектора. Цены на жилье в Великобритании неожиданно выросли 4-й месяц подряд в апреле, несмотря на негативное влияние конфликта на Ближнем Востоке на потребительскую уверенность. Как отмечает Рейтер, снижение спроса со стороны покупателей является в настоящее время самым значительным, начиная с 2024 года. В настоящее время спрос, по всей видимости, поддерживается стабильным финансовым положением домохозяйств. Уровень задолженности относительно доходов самый низкий за последние 20 лет. Все это определяется и тем, что рост доходов домохозяйств последние годы опережает рост цен на жилье. Еще больше о событиях в стране и мире в эфире «Радио Матрешка» вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Отличного понедельника!

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7. Удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
2: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Матрешка Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Матрешка Радио.

Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
1: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
1: Более подробная информация на сайте lindadermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02.
3: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам – значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7, удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
4: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да. Все, кто приходит на матрешка Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Когда вы последний раз проходили техосмотр машины? Раз в год? Приехали, проверили и спокойно ездите дальше. С налогами Великобритании скоро будет немного похоже. Это называется «Making Tax Digital». Раньше self-employed сдавали отчет один раз в год. С 2026 года многие предприниматели будут отправлять данные каждые 3 месяца. Плюс 2 финальных отчета. То есть минимум 6 подач вместо одной. И это только если у вас один вид деятельности. Первый квартал начнется 6 апреля 2026 года, а первый отчет нужно будет отправить уже летом. И главный вопрос сейчас простой – попадаете ли вы под MTD или нет? В Capital Empire мы сначала смотрим вашу ситуацию. Иногда MTD действительно нужен, а иногда мы честно говорим клиенту, что ему пока не нужно подключаться. Потому что задача бухгалтера – не продавать услугу, а сэкономить клиенту деньги. Для слушателей радио «Матрешка» мы делаем скидку 20% на подключение к MTD. Позвоните нам и получите короткую оценку вашей ситуации. 07-555-858-858. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07-555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Матрешка.
1: С Андреем Штерном.
2: Героем сегодняшней программы станет русский актер, звезда театра и кинематографа начала 20 века Иван Мажухин. Иван Мажухин родился 26 сентября 1889 года в селе Кондаль Петровского уезда Саратовской губернии, ныне Пензенская область, в семье богатого крестьянина-землевладельца Ильи Ивановича Мажухина. Он был младшим из четырех сыновей, детство и юность провел в Пензе. Вся семья увлекалась театром, его старший брат Александр впоследствии стал знаменитым оперным певцом. И Иван с детства выступал в любительских спектаклях, в том числе и в Народном театре Пензы. Учась во второй Пензенской мужской гимназии, он одновременно участвовал и в любительских спектаклях. Говорят, в то время ему особенно хорошо удавалась роль Хлестакова в постановке гоголевского «Ревизора». В 1906 году Иван по настоянию родителей поступил на юридический факультет Московского университета. Однако юриста из него не вышло. Уже после первого курса он бросил учебу и заключил контракт с труппой актера и антрепренера «Заречного». Для родителей это стало большим ударом. Отец буквально умолял непокорного сына вернуться в университет, но Иван оказался непреклонен. 3 года он отдал работе на сцене в провинциальных театрах, постигая актерское мастерство. В начале 1908 года на талантливого и перспективного актера обратили внимание столичные режиссеры. Он был принят в труппу Московского Введенского народного дома, параллельно продолжая гастролировать с труппой Заречного. Осенью 1914 года Ивана Мажухина, к тому моменту уже известного и популярного, пригласили в Московский драматический театр, где он проработал до 1917 года. Несмотря на удачные работы в театре, прославился Мажухин в первую очередь как киноактер. Режиссеров привлекла его характерная внешность. Подвижное, выразительное лицо, огромные глаза – то, что в условиях немого кино было очень важным. Неброский в жизни, на экране он оказался очень яркой личностью, поражая своей статью и обаянием. Иван Мажухин начал сниматься в 1908 году, но первая известность к нему пришла в 2011. В научно-популярном фильме «Алкоголь и его последствия» он с блеском сыграл алкоголика, допившегося, что называется, до чертиков. Для того, чтобы лучше войти в образ, он специально изучал соответствующую научную литературу. Большой удачей актера стала роль знаменитого адмирала Корнилова в фильме «Оборона Севастополя», поражающая необыкновенным портретным сходством. Мажухин одним из первых постиг законы немого кинематографа. В отличие от других актеров, он не разбрасывался жестами, не поражал подвижной мимикой, скорее наоборот. Его работу отличала сдержанность, точность в выражении чувств. Особенно выразительными были его глаза, знаменитые мажухинские глаза со слезой. Как магнит они притягивали зрителя. Именно в такой сдержанной манере им был сыгран скрипач Трухачевский в фильме «Крейцерова соната», роль, которая сделала актера знаменитым. Но он с легкостью менял амплуа. Например, в 1913 году в экранизации пушкинской поэмы «Домик в Коломне» актер продемонстрировал мастерство перевоплощения, играя сразу 2 роли – кухарку Маврушу и гвардейского офицера. Расцвет творчества Мажухина пришелся на 1914 год, когда в кинематографе господствовали герои с утонченной чувственностью. Яркий пример такого персонажа – доктор Рено в фильме «Жизнь в смерти», убивающий свою возлюбленную, чтобы забальзамировать труп и сохранить нетленную ее красоту. Не все из фильмов, в которых он снимался, были высокого художественного уровня. Во многих присутствовали надуманные мелодраматические сюжеты, но актер силой своего таланта доводил их до высоты подлинной человеческой трагедии. Весной 1915 года Иван Мажухин снялся в фильме Бауэра «Дети Ванюшина» по пьесе Найденова. Картина создавалась в страшной спешке и в результате получилась неудачной. Создатели не стали рекламировать фильм, а снимавшиеся в нем актеры постарались скрыть свое участие. Тем не менее, «Дети Ванюшина» вошли в историю отечественного кинематографа как единственный фильм, в котором вместе снялись 2 величайшие звезды той эпохи – Иван Мажухин и Вера Холодная. К 1915 году Мажухин уже был самым знаменитым российским киноактером, настоящей звездой немого кинематографа. Все чаще он стал сниматься в серьезных, психологически сложных драматических ролях, нередко воплощая на экране персонажей русской классики. Мажухин один из немногих создавал на экране настоящие шедевры, ставшие классикой мирового кино. Лучшими его работами считаются Герман в экранизации пушкинской «Пиковой дамы», Николай Ставрогин в одноименном фильме экранизации «Бесов» Достоевского и князь Касацкий в фильме «Отец Сергий», снятом по одноименной повести Льва Толстого. Роль в «Отце Сергии» — вершина творчества Ивана Мажухина. О том, как дальше складывалась судьба великого русского актера Ивана Мажухина, я расскажу в следующей программе.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Как-то утром мистер Упс шел по улице пешком. В это время Даблдекер той же улицей спешил. Слишком легкий мистер Упс, слишком узкий тротуар. От удара мистер Упс отлетает далеко, еле жив. Под крик прохожих он уже звонит в Литкрафт. Там юристы начинают защищать его права. Компенсация, лечение, всех виновных наказать. Будет счастлив мистер Упс и доволен на все 100. Знает точно мистер Упс, что всегда он будет прав, потому что все проблемы за него решит Литкрафт.
1: Компания «Литкрафт». Специалисты по искам и компенсациям. Круглосуточный телефон в Лондоне. 0208-635-5555.
0: Все персонажи вымышленные и совпадения случайны.
2: Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.
4: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

Работает информационная служба «Радио Матрешка». Доброе утро, в студии Николай Иванютин. На юге Лондона произошло вооруженное нападение на мирных жителей, как сообщает Sky News со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда. В ночь на субботу неизвестный преступник открыл огонь из проезжавшей машины прямо по месту проведения уличной барбекю-вечеринки. Инцидент произошел в районе Брикстон, где в тот момент собралось большое количество людей. По предварительным данным, злоумышленник начал стрелять, когда автомобиль поравнялся с местом отдыха. При нападении ранения получили 4 мужчин, самому молодому из пострадавших 21 год. Тяжелее всего пришлось 25-летнему мужчине, он находится в критическом состоянии. Остальным пострадавшим мужчинам 47 и 70 лет повезло больше, их жизни ничто не угрожает. В Скотланд-Ярде назвали произошедшее актом беспорядочного насилия. Стражи порядка опрашивают свидетелей и изучают записи с камер наружного наблюдения. Пропалестинские марши Британии могут быть временно запрещены из-за серии антисемитских нападений, заявил премьер Кир Стармер, призвав привлекать к уголовной ответственности тех, кто скандирует лозунги о глобальной интифаде. Он указал на необходимость изучить дополнительные полномочия Кабмина для запрета протестов, отметив кумулятивные эффекты, повторяющийся характер маршей. Стармер подчеркнул, что если на акции звучат призывы к всемирной интифаде, участники должны задуматься, почему они не осуждают это, и при этом он признал, что люди имеют право быть встревоженными событиями в Газе. Политик Борис Джонсон подверг жесткой критике любые попытки государственного вмешательства в вопросы рождаемости. Как отмечает Джонсон в своей авторской колонке для Daily Mail, наблюдаемое сегодня во многих странах мира от Европы до Азии устойчивое снижение рождаемости не является катастрофическим кризисом или демографическим обвалом, а представляет собой, напротив, позитивный глобальный тренд и первый признак того, что долгий и разрушительный для окружающей среды бэби-бум наконец-то подходит к логическому завершению. Экс-премьер призвал европейские правительства полностью отказаться от программ стимулирования деторождения. Джонсон резюмировал, что решения о деторождении должны оставаться исключительно личным и интимным выбором каждой семьи. У самого Джонсона 9 детей. Откровения Дианы о браке с Чарльзом впервые выйдут в эфир. В 91 году Диана записала 5 часов аудио, которые затем тайно вывезли из Кенсингтонского дворца и передали ее биографу Эндрю Мортону. Эти записи легли в основу его книги «Диана. Her True Story». Но из оригинальных записей публично прозвучало менее часа в разных документальных фильмах на оставшихся пленках. Откровенные признания Дианы о браке с Чарльзом и его романе с Камиллой, борьбе с булимией, а также размышления о сыновьях Сари Фергюсон и Эндри Маунтбеттене Винзори. Полный доступ к ним получила продюсерская компания Love Monday. Голос Дианы прозвучит в документальном сериале «Диана. The Unhead Truth», который выйдет в августе 27 года, к 30-й годовщине ее гибели. Продюсеры заявляют, что этот откровенный сериал навсегда изменит общественное восприятие Дианы. Новости на радио «Матрешка». По будням, по времени Лондона, нас можно слушать 8:10, 16:18 часов. Всего хорошего. Хорошего и до вечера.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Сколько времени нужно, чтобы сделать красивые зубы?
2: Ну, минимум 2 недели. Авиаперелет, лечение и домой.
1: А мне хватит пары часов. Записался в ближайшую из 3 клиник в Поплари, Норфуличе или в Лейксайде. И зубы снова радуют здоровьем и белизной.
2: И это правильно. Зачем лететь за моря, если здесь, в Лондоне, есть все то же и даже лучше?
3: 3 клиники в Поплари, Норфуличе и Лейксайде.
2: Полный спектр стоматологических услуг. Установка пломб, профессиональная гигиена, отбеливание зубов.
3: Лечение пародонтоза, укрепление десен и зубов.
2: Установка имплантов, трансплантация костной ткани.
3: В каждой клинике вас ждут врачи экстра-класса, говорящие по-русски, современное оборудование и передовые технологии.
2: Качественная стоматология по дружественным ценам. Ваша идеальная улыбка начинается со звонка.
3: Поплар 075787-28787. Норфуличе 02074746987. Лейксайд 07999907077. Сайты londondent.com и poplardentist.co.

0: образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
1: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
0: Все это в клинике эстетической медицины La Rose Clinic в районе Холборн в Лондоне.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 0203 958 0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
0: laroseclinic.co.uk 0203-958-0478. Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000.
2: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

Здравствуйте. 4 мая 1715 года в Париже произошло знаменательнейшее событие. Был произведен первый складной зонтик. Стоит отметить, что первоначально, что называется, из глубины веков зонты использовались по назначению, которое отображено в их названии, служили защитой от солнца. Из голландского «зонедек», из французского «парасоль», так и переводится «защита от солнца против солнца». А от дождя закрываться зонтами придумали англичане в 1750 году. Ну а я, невзирая на погоду, расскажу вам, кто из выдающихся личностей родился в этот день в разные годы. 4 мая 1035 года в Реймсе родился Генрих I, французский король, который большую часть своего правления был занят тем, что осаждал замки непокорных феодалов, пытаясь укрепить королевскую власть в стране, что и нашло отражение в прозвище, которое дали ему современники еще при жизни, а потом уже подхватили и летописцы – «Покоритель». Также известен в качестве мужа Анны Ярославны, той самой, что осталась в истории как Анна Русская, королева Франции, киевской княжны, выданный замуж для укрепления международных связей Киевской Руси. Еще одной причиной, по которой новую королеву привезли из дальних краев, стало то, что поблизости от Франции не было принцесс королевской крови, которые бы не состояли в слишком близком родстве с Генрихом. Ну а церковь, как известно, боролась с кровосмесительными браками. 4 мая 1744 года в Париже родился Жан-Луи Вуаль, французский художник-портретист, почти неизвестный у себя на родине, работавший в Санкт-Петербурге. Прибыв сюда в качестве актера, в скором времени он пользовался уже известностью как портретист, а в 1780 году стал придворным художником великого князя Павла Петровича, впоследствии императора Павла I. Проработав в России больше 30 лет, Вуаль вернулся в 1795 году во Францию и выставлял свои произведения в Парижском салоне. После прихода к власти императора Наполеона Бонапарта он снова вернулся в Петербург, и вот здесь уже его след теряется. 4 мая 1825 года в Лондоне родился Томас Хаксли, английский зоолог, который столь ревностно защищал идеи Дарвина, что его даже называли «бульдогом Дарвина». В качестве иллюстрации можно привести следующий эпизод. В июне 1860 года противник дарвиновского учения епископ оксфордский Сэмюэл Уилберфорс, выступая в британском научном форуме, назвал происхождение видов дурно написанной книгой. В конце выступления епископ спросил Томаса Хаксли, по какой линии дедушки или бабушки тот происходит от обезьяны. Хаксли ответил, что предпочел бы иметь в качестве предка обезьяну, чем болтуна, который вмешивается в научные споры, не имея никакого представления, о чем они идут. Епископ, что характерно, покинул зал, не сказав ни слова. 4 мая 1948 года родился Георг Тупоу V, король маленького тихоокеанского государства Тонга, который, вступая в должность после смерти своего отца, пообещал поднять экономику страны, но тут как раз на островах начались массовые беспорядки, которые закончились не менее массовым разграблением столицы и в итоге сожжением ее практически дотла. В связи с этим товарищ король принял мудрое решение отложить свою коронацию примерно на год и в течение этого времени занимался восстановлением разрушенного. Кстати, он являлся поклонником автомобилей Austin FX4, тех самых знаменитых лондонских кэп-мобилей, которые в любой точке мира распознаются как таксомоторы. С вами был Андрей Штерн. Всем удачи и хорошего

0: Вы слушаете «Радио Матрёшка». А вы знаете, сколько стоит налоговая декларация в котиках? Иногда 26 тысяч котиков. Жаль только, что налоговая в Великобритании котиков не принимает. Хотя, согласитесь, так было бы гораздо приятнее. Поэтому платят фунтами. К нам пришел клиент с долгом по ВАТ 24 тысячи фунтов. Мы проверили расчеты, нашли ошибки. И дальше произошло самое интересное. HMRC извинилась и вернула ему еще 26 тысяч фунтов. Capital Empire. Мы не кормим обещаниями, мы проверяем цифры. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858. capital-empire.co.uk. Или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires. Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

0: методы лечения, современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
1: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
0: Более подробная информация на сайте lindadermalab.com.
1: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02.
2: Что наша жизнь? Икра!
1: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87 EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: Сережка.
1: С Андреем Штерном.
2: Героем сегодняшней программы станет русский актер, звезда театра и кинематографа начала 20 века Иван Мажухин. Иван Мажухин родился 26 сентября 1889 года в селе Кондоль Петровского уезда Саратовской губернии, ныне Пензенская область, в семье богатого крестьянина-землевладельца Ильи Ивановича Мажухина. Он был младшим из четырех сыновей, детство и юность провел в Пензе. Вся семья увлекалась театром, его старший брат Александр впоследствии стал знаменитым оперным певцом. И Иван с детства выступал в любительских спектаклях, в том числе и в Народном театре Пензы. Учась во второй Пензенской мужской гимназии, он одновременно участвовал и в любительских спектаклях. Говорят, в то время ему особенно хорошо удавалась роль Хлестакова в постановке гоголевского «Ревизора». В 1906 году Иван по настоянию родителей поступил на юридический факультет Московского университета. Однако юриста из него не вышло. Уже после первого курса он бросил учебу и заключил контракт с труппой актера и антрепренера Заречного. Для родителей это стало большим ударом. Отец буквально умолял непокорного сына вернуться в университет, но Иван оказался непреклонен. 3 года он отдал работе на сцене в провинциальных театрах, постигая актерское мастерство. В начале 1908 года на талантливого и перспективного актера обратили внимание столичные режиссеры. Он был принят в труппу Московского Введенского народного дома, параллельно продолжая гастролировать с труппой Заречного. Осенью 1914 года Ивана Мажухина, к тому моменту уже известного и популярного, пригласили в Московский драматический театр, где он проработал до 1917 года. Несмотря на удачные работы в театре, прославился Мажухин в первую очередь как киноактер. Режиссеров привлекла его характерная внешность. Подвижное, выразительное лицо, огромные глаза – то, что в условиях немого кино было очень важным. Неброский в жизни, на экране он оказался очень яркой личностью, поражая своей статью и обаянием. Иван Мажухин начал сниматься в 1908 году, но первая известность к нему пришла в 2011. В научно-популярном фильме «Алкоголь и его последствия» он с блеском сыграл алкоголика, допившегося, что называется, до чертиков. Для того, чтобы лучше войти в образ, он специально изучал соответствующую научную литературу. Большой удачей актера стала роль знаменитого адмирала Корнилова в фильме «Оборона Севастополя», поражающая необыкновенным портретным сходством. Мажухин одним из первых постиг законы немого кинематографа. В отличие от других актеров, он не разбрасывался жестами, не поражал подвижной мимикой, скорее наоборот. Его работу отличала сдержанность, точность в выражении чувств. Особенно выразительными были его глаза, знаменитые мажухинские глаза со слезой. Как магнит они притягивали зрителя. Именно в такой сдержанной манере им был сыгран скрипач Трухачевский в фильме «Крейцерова соната», роль, которая сделала актера знаменитым. Но он с легкостью менял амплуа. Например, в 1913 году в экранизации пушкинской поэмы «Домик в Коломне» актер продемонстрировал мастерство перевоплощения, играя сразу 2 роли – кухарку Маврушу и гвардейского офицера. Расцвет творчества Мажухина пришелся на 1914 год, когда в кинематографе господствовали герои с утонченной чувственностью. Яркий пример такого персонажа – доктор Рено в фильме «Жизнь в смерти», убивающий свою возлюбленную, чтобы забальзамировать труп и сохранить нетленную ее красоту. Не все из фильмов, в которых он снимался, были высокого художественного уровня. Во многих присутствовали надуманные мелодраматические сюжеты, но актер силой своего таланта доводил их до высоты подлинной человеческой трагедии. Весной 1915 года Иван Мажухин снялся в фильме Бауэра «Дети Ванюшина» по пьесе Найденова. Картина создавалась в страшной спешке и в результате получилась неудачной. Создатели не стали рекламировать фильм, а снимавшиеся в нем актеры постарались скрыть свое участие. Тем не менее, «Дети Ванюшина» вошли в историю отечественного кинематографа как единственный фильм, в котором вместе снялись 2 величайшие звезды той эпохи – Иван Мажухин и Вера Холодная. К 1915 году Мажухин уже был самым знаменитым российским киноактером, настоящей звездой немого кинематографа. Все чаще он стал сниматься в серьезных, психологически сложных драматических ролях, нередко воплощая на экране персонажей русской классики. Мажухин один из немногих создавал на экране настоящие шедевры, ставшие классикой мирового кино. Лучшими его работами считаются Герман в экранизации пушкинской «Пиковой дамы», Николай Ставрогин в одноименном фильме экранизации «Бесов» Достоевского и князь Касацкий в фильме «Отец Сергий», снятом по одноименной повести Льва Толстого. Роль в «Отце Сергии» — вершина творчества Ивана Мажухина. О том, как дальше складывалась судьба великого русского актера Ивана Мажухина, я расскажу в следующей программе.

0: живете в Лондоне, у вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да. Все, кто приходит на матрешку Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».
1: Звук поставим.

0: Классные специалисты, современное оборудование и русскоговорящий персонал.
1: Стоматология мирового уровня.
0: Установка пломб.
1: Профессиональная гигиена.
0: Отбеливание зубов.
1: Лечение пародонтоза.
0: Укрепление десен и зубов.
1: Хирургия.
0: Импланты и трансплантация костной ткани.
1: В любой из клиник в Поплари, Норф, Вуличе и Лейксайде
0: вы гарантированно получаете качественное лечение, отвечающее самым высоким стандартам.
1: Зачем ехать за границу, если все это здесь, рядом и по дружественным ценам?
0: Ваша идеальная улыбка начинается со звонка к нам.
1: Телефоны. Поплар 075787 28787. Норф Вулич 02074746987. Лейксайд 07999907077.
0: Или просто заходите на сайты
1: londondent.com и poplardentist.co.uk.
2: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
1: Клиника эстетической медицины «La Rose Clinic» поможет вашему преображению.
2: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
1: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица,

0: поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
1: laroseclinic.co.uk 0203-958-0478. Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000.
2: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Эй, Максимум!
2: На стройке его теперь называют Максимум. Он сделал налоговый отчет. Ему сказали: «Спокойно, вернем Максимум и недорого». И правда вернули. Он даже отметил это в пабе. А через год приходит письмо из HMRC. Проверка. Оказалось, что возврат нужно вернуть, доплатить налог и еще штраф сверху. Теперь на стройке иногда спрашивают:
1: «Ну что, Максимум, сэкономил?»
2: Capital Empire. Мы считаем так, чтобы ваш возврат оставался вашим. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858. capital-empire.co.uk. Или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
0: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Всем известный мистер Упс неудач нес тяжкий груз, но просторы личных прав для него открыл Литкрафт. Беден ты или богат, кто бы ни был виноват, но

0: специалисты по искам и компенсациям. Круглосуточный телефон в Лондоне 0208-635-5555.
1: Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение. Проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0. 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires.
2: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Андреем Штерном.
1: Здравствуйте. 4 мая 1715 года в Париже произошло знаменательнейшее событие. Был произведен первый складной зонтик. Стоит отметить, что первоначально, что называется, из глубины веков зонты использовались по назначению, которое отображено в их названии, служили защитой от солнца. Из голландского «зоннедек», из французского «парасоль», так и переводится «защита от солнца против солнца». А от дождя закрываться зонтами придумали англичане в 1750 году. Ну а я, невзирая на погоду, расскажу вам, кто из выдающихся личностей родился в этот день в разные годы. 4 мая 1035 года в Реймсе родился Генрих I, французский король, который большую часть своего правления был занят тем, что осаждал замки непокорных феодалов, пытаясь укрепить королевскую власть в стране, что и нашло отражение в прозвище, которое дали ему современники еще при жизни, а потом уже подхватили и летописцы – «Покоритель». Также известен в качестве мужа Анны Ярославны, той самой, что осталась в истории как Анна Русская, королева Франции, киевской княжны, выданной замуж для укрепления международных связей Киевской Руси. Еще одной причиной, по которой новую королеву привезли из дальних краев, стало то, что поблизости от Франции не было принцесс королевской крови, которые бы не состояли в слишком близком родстве с Генрихом. Ну а церковь, как известно, боролась с кровосмесительными браками. 4 мая 1744 года в Париже родился Жан-Луи Вуаль, французский художник-портретист, почти неизвестный у себя на родине, работавший в Санкт-Петербурге. Прибыв сюда в качестве актера, в скором времени он пользовался уже известностью как портретист, а в 1780 году стал придворным художником великого князя Павла Петровича, впоследствии императора Павла I. Проработав в России больше 30 лет, Вуаль вернулся в 1795 году во Францию и выставлял свои произведения в Парижском салоне. После прихода к власти императора Наполеона Бонапарта он снова вернулся в Петербург, и вот здесь уже его след теряется. 4 мая 1825 года в Лондоне родился Томас Хаксли, английский зоолог, который столь ревностно защищал идеи Дарвина, что его даже называли «бульдогом Дарвина». В качестве иллюстрации можно привести следующий эпизод. В июне 1860 года противник дарвиновского учения, епископ оксфордский Сэмюэл Уилберфорс, выступая в британском научном форуме, назвал происхождение видов дурно написанной книгой. В конце выступления епископ спросил Томаса Хаксли, по какой линии дедушки или бабушки тот происходит от обезьяны. Хаксли ответил, что предпочел бы иметь в качестве предка обезьяну, чем болтуна, который вмешивается в научные споры, не имея никакого представления, о чем они идут. Епископ, что характерно, покинул зал, не сказав ни слова. 4 мая 1948 года родился Георг Тупоу V, король маленького тихоокеанского государства Тонга, который, вступая в должность после смерти своего отца, пообещал поднять экономику страны, но тут как раз на островах начались массовые беспорядки, которые закончились не менее массовым разграблением столицы и в итоге сожжением ее практически дотла. В связи с этим товарищ король принял мудрое решение отложить свою коронацию примерно на год и в течение этого времени занимался восстановлением разрушенного. Кстати, он являлся поклонником автомобилей Austin FX4, тех самых знаменитых лондонских кэп-мобилей, которые в любой точке мира распознаются как таксомоторы. С вами был Андрей Штерн. Всем удачи и хорошего дня.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Сколько времени нужно, чтобы сделать красивые зубы?
2: Ну, минимум 2 недели.

0: ткани.
1: В каждой клинике вас ждут врачи экстра-класса, говорящие по-русски, современное оборудование и передовые технологии.
0: Качественная стоматология по дружественным ценам. Ваша идеальная улыбка начинается со звонка.
1: Поплар 075787-287-87. Норф Вулич 02074746987. Лейксайд 07999907077. Сайты londondent.com и poplardentist.co.uk.
2: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
1: Клиника эстетической медицины «Ларос Клиник» поможет вашему преображению.
2: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
1: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
2: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
1: Все это в клинике эстетической медицины «Ларос Клиник» в районе Холборн в Лондоне.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02-03-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
1: laroseclinic.co.uk 02-03-958-0478.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 02-07-206-27-42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W8 7EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
3: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
3: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
3: Более подробная информация.

партнером. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Когда вы последний раз проходили техосмотр машины? Раз в год? Приехали, проверили и спокойно ездите дальше. С налогами Великобритании скоро будет немного похоже. Это называется «Making Tax Digital». Раньше self-employed сдавали отчет один раз в год. С 2026 года многие предприниматели будут отправлять данные каждые 3 месяца. Плюс 2 финальных отчета. То есть минимум 6 подач вместо одной. И это только если у вас один вид деятельности. Первый квартал начнется 6 апреля 2026 года, а первый отчет нужно будет отправить уже летом. И главный вопрос сейчас простой – попадаете ли вы под MTD или нет? В Capital Empire мы сначала смотрим вашу ситуацию. Иногда MTD действительно нужен, а иногда мы честно говорим клиенту, что ему пока не нужно подключаться. Потому что задача бухгалтера – не продавать услугу, а сэкономить клиенту деньги. Для слушателей радио «Матрешка» мы делаем скидку 20% на подключение к MTD. Позвоните нам и получите короткую оценку вашей ситуации. 07-555-858-858. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07-555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires. Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

Радио «Матрешка» продолжает свое информационное вещание с обзором событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте! Депутаты от лейбористской партии заявляют, бесконечная драма спекуляций вокруг лидерства в партии должна прекратиться. Как отмечает Guardian, рядовые депутаты предупреждают неоднократные брифинги о том, как и когда может быть свергнут премьер-министр, отпугивают избирателей, которым также не нравилась неоднократная смена лидеров консерваторов во время их пребывания у власти. Все, чего хотят люди сегодня, это работающее правительство, а не бесконечные качели. Правящая партия власти в настоящее время находится в очень сложной ситуации, и бесконечные разговоры о том, кто может сменить главу кабинета министра, лишь усугубляют кризис. Согласно опросам, ожидается, лейбористская партия покажет плохие результаты на выборах в парламенты Шотландии и Уэльса, а также в советах по всей Англии, причем потери превышают более 1000 мест. Они могут стать поводом для оспаривания результатов выборов. Между тем, на внешнеполитическом треке Кир Стармер призвал Великобританию и Евросоюз сблизиться. В интервью BBC глава правительства Соединенного Королевства подчеркнул, это все происходит на фоне глобальной нестабильности. Кир Стармер отметил, мир вступил в период серьезных потрясений, включая конфликт в Иране, что оказывает влияние на экономику Соединенного Королевства. Глава британского правительства подчеркнул, Лондон не намерен участвовать в войне с Ираном, указав, что это не соответствует их национальным интересам. Премьер-министр также указал на необходимость укрепления Союза, повышения устойчивости страны через инвестиции в развитие технологий. По его оценкам, Европа в текущих условиях недостаточно сильна. Сохранение статуса кво невозможно в условиях растущей глобальной напряженности. А вот визит британского короля Карла III, который до сих пор муссируется в мировых СМИ, наглядно продемонстрировал, что Соединенные Штаты и Великобритания остаются все-таки ближайшими союзниками. Даже при наличии разногласий эти две державы без труда смогут объединиться перед лицом общих угроз. Ранее британский «Телеграф» назвал короля Карла III единственным лидером Великобритании, к которому американский президент Дональд Трамп готов прислушаться. По мнению журналистов издания, король способен влиять на главу Белого дома. В речи, которую произнес Карл III, неоднократно подчеркивал значение совместного истории, сотрудничество в сфере безопасности и наличие долгосрочных союзнических обязательств. Монарх подчеркнул, отношения между двумя странами строятся на общих демократических и правовых институтах, кроме того, сформированы на протяжении нескольких столетий. Одновременно в выступлении было косвенно упомянуто наличие изоляционистских тенденций во внешней политике Соединенных Штатов. Карл III призвал американцев сохранять взаимодействие с европейскими союзниками и международными партнерами. Тысячи онкологических больных в Англии получат пользу от новой иммунотерапевтической вакцины. Как отмечает Guardian, по оценкам, это позволит сэкономить Национальной службе здравоохранения более 100 тысяч часов времени на подготовку и проведение лечения ежегодно. Известно, в прошлом году до 15 тысяч онкологических больных получили право на лечение инъекцией иммунотерапевтического препарата, введение которой занимает от 3 до 5 минут. С добавлением этого метода лечения в настоящее время в рамках Национальной службы здравоохранения доступны два вида иммунотерапии, почти для 30 видов рака. Экономия времени благодаря этим изменениям просто огромна. А продолжение тренда модернизации лечения онкологических заболеваний на благо пациентов. Еще больше о событиях в стране и мире в эфире радио «Матрешка» вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Мы же с вами услышимся теперь завтра. Желаю всем приятного майского вечера и только хороших новостей.

0: Вы слушаете радио «Матрешка».
1: Не боятся сухаря 32 богатыря. В Поплоре, в Уличе, в Лейксайде блестят улыбки очень ярко.
2: Наша сеть клиник – ваши идеально здоровые зубы. В каждой из трех клиник в Поплоре, Норф-Вуличе и Лейксайде вы получаете услуги самого высокого качества. Специалисты экстра-класса, современное оборудование и передовые технологии. Зачем тратить время на перелеты в другие страны, если все уже под рукой?
3: Установка пломб, профессиональная гигиена, отбеливание зубов, лечение пародонтоза, укрепление десен зубов, установка имплантов, трансплантация костной ткани.
2: Качественная стоматология по дружественным ценам. Поймем вас на любом языке. Звоните в Поплар 075-787-28787. Норф-Вулич 02-0747-46987. Лейксайд 0799-907-7077. Сайты londondent.com и poplardentist.co.uk.
4: Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000.
2: Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам – значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам.
5: Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы дизельное топливо.

0: возможности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
1: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да. Все, кто приходит на матрешку Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».

0: Андреем Штерном.
1: Героем сегодняшней программы станет русский актер, звезда театра и кинематографа начала 20 века Иван Мажухин. Иван Мажухин родился 26 сентября 1889 года в селе Кондаль Петровского уезда Саратовской губернии, ныне Пензенская область, в семье богатого крестьянина-землевладельца Ильи Ивановича Мажухина. Он был младшим из четырех сыновей, детство и юность провел в Пензе. Вся семья увлекалась театром, его старший брат Александр впоследствии стал знаменитым оперным певцом. И Иван с детства выступал в любительских спектаклях, в том числе и в Народном театре Пензы. Учась во Второй Пензенской мужской гимназии, он одновременно участвовал и в любительских спектаклях. Говорят, в то время ему особенно хорошо удавалась роль Хлестакова в постановке гоголевского «Ревизора». В 1906 году Иван по настоянию родителей поступил на юридический факультет Московского университета. Однако юриста из него не вышло. Уже после первого курса он бросил учебу и заключил контракт с труппой актера и антрепренера Заречного. Для родителей это стало большим ударом. Отец буквально умолял непокорного сына вернуться в университет, но Иван оказался непреклонен. 3 года он отдал работе на сцене в провинциальных театрах, постигая актерское мастерство. В начале 1908 года на талантливого и перспективного актера обратили внимание столичные режиссеры. Он был принят в труппу Московского Введенского народного дома, параллельно продолжая гастролировать с труппой Заречного. Осенью 1914 года Ивана Мажухина, к тому моменту уже известного и популярного, пригласили в Московский драматический театр, где он проработал до 1917 года. Несмотря на удачные работы в театре, прославился Мажухин в первую очередь как киноактер. Режиссеров привлекла его характерная внешность. Подвижное, выразительное лицо, огромные глаза – то, что в условиях немого кино было очень важным. Неброский в жизни, на экране он оказался очень яркой личностью, поражая своей статью и обаянием. Иван Мажухин начал сниматься в 1908 году, но первая известность к нему пришла в 2011. В научно-популярном фильме «Алкоголь и его последствия» он с блеском сыграл алкоголика, допившегося, что называется, до чертиков. Для того, чтобы лучше войти в образ, он специально изучал соответствующую научную литературу. Большой удачей актера стала роль знаменитого адмирала Корнилова в фильме «Оборона Севастополя», поражающая необыкновенным портретным сходством. Мажухин одним из первых постиг законы немого кинематографа. В отличие от других актеров, он не разбрасывался жестами, не поражал подвижной мимикой, скорее наоборот. Его работу отличала сдержанность, точность в выражении чувств. Особенно выразительными были его глаза, знаменитые мажухинские глаза со слезой. Как магнит они притягивали зрителя. Именно в такой сдержанной манере им был сыгран скрипач Трухачевский в фильме «Крейцерова соната», роль, которая сделала актера знаменитым. Но он с легкостью менял амплуа. Например, в 1913 году в экранизации пушкинской поэмы «Домик в Коломне» актер продемонстрировал мастерство перевоплощения, играя сразу 2 роли – кухарку Маврушу и гвардейского офицера. Расцвет творчества Мажухина пришелся на 1914 год, когда в кинематографе господствовали герои с утонченной чувственностью. Яркий пример такого персонажа – доктор Рено в фильме «Жизнь в смерти», убивающий свою возлюбленную, чтобы забальзамировать труп и сохранить нетленную ее красоту. Не все из фильмов, в которых он снимался, были высокого художественного уровня. Во многих присутствовали надуманные мелодраматические сюжеты, но актер силой своего таланта доводил их до высоты подлинной человеческой трагедии. Весной 1915 года Иван Мажухин снялся в фильме Бауэра «Дети Ванюшина» по пьесе Найденова. Картина создавалась в страшной спешке и в результате получилась неудачной. Создатели не стали рекламировать фильм, а снимавшиеся в нем актеры постарались скрыть свое участие. Тем не менее, «Дети Ванюшина» вошли в историю отечественного кинематографа как единственный фильм, в котором вместе снялись 2 величайшие звезды той эпохи – Иван Мажухин и Вера Холодная. К 1915 году Мажухин уже был самым знаменитым российским киноактером, настоящей звездой немого кинематографа. В Все чаще он стал сниматься в серьезных, психологически сложных драматических ролях, нередко воплощая на экране персонажей русской классики. Мажухин один из немногих создавал на экране настоящие шедевры, ставшие классикой мирового кино. Лучшими его работами считаются Герман в экранизации пушкинской «Пиковой дамы», Николай Ставрогин в одноименном фильме экранизации «Бесов» Достоевского и князь Касацкий в фильме «Отец Сергий», снятом по одноименной повести Льва Толстого. Роль в «Отце Сергии» — вершина творчества Ивана Мажухина. О том, как дальше складывалась судьба великого русского актера Ивана Мажухина, я расскажу в следующей программе.

Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: на тебе мои очки.
1: Как комет, две монеты, как мои зрачки, настроение скачки.
0: Что в башке у этой девочки?
1: Ла

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
1: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
1: Более подробная информация на сайте lindedermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up – мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7, удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
3: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками.
4: Это точно.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». А вы знаете, сколько стоит налоговая декларация в котиках? Иногда 26 тысяч котиков. Жаль только, что налоговая в Великобритании котиков не принимает. Хотя, согласитесь, так было бы гораздо приятнее. Поэтому платят фунтами. К нам пришел клиент с долгом по ВАТ 24 тысячи фунтов. Мы проверили расчеты, нашли ошибки. И дальше произошло самое интересное. HMRC извинилась и вернула ему еще 26 тысяч фунтов. Capital Empire. Мы не кормим обещаниями, мы проверяем цифры. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858. capital-empire.co.uk. Или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
1: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение работ по телефону в Лондоне 0754-005544-0 0754-005544-0. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires. Краны, балки, арматура, стройка, стройка, мистер Упс вместе со своей бригадой, как положено в трудах. Но, о ужас, крики, грохот, что-то рушится, и вот, словно вражеская бомба, сверху на него кирпич. Потеряв на миг сознание, мистер Упс собрался с силой и по номеру Лидкрафт за поддержкой позвонил. Компенсация, лечение и морального вреда возмещения непременно пусть получит мистер Пупс.
1: Компания Лидкрафт. Специалисты по искам и компенсациям. Круглосуточный телефон в Лондоне. 0208-635-5555.
0: Все персонажи вымышленные и совпадения случайны.
2: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

Работает информационная служба «Радио Матрешка». Добрый вечер, в студии Николай Иванютин. Танкер подвергся удару неизвестными снарядами в Ормузском проливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии. Происшествие произошло в 78 морских милях к северу от Фуджейры в Оао. Танкер подвергся обстрелу снарядами неизвестного происхождения. Экипаж судна находится в безопасности. Воздействия на окружающую среду из-за инцидента нет. У Соединенного Королевства отсутствуют средства для покупки новых вооружений вплоть до 30-го года. Это заявил экс-глава Объединенного командования вооруженных сил Британии, соавтор стратегического оборонного обзора британского правительства Ричард Бернс, написала «Таймс». Премьер Стармер в июне прошлого года еще объявил, что Британия в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим готовности к войне. Законопроект, предусматривающий повышение оборонной готовности, откладывается до как минимум середины 27-го года. Бернс предупредил, что британские вооруженные силы могут лишь думать о подготовке к войне, поскольку из-за нехватки финансирования у них нет денег на закупку нового вооружения до 30-го года. По словам Бернса, недостаток инвестиций истощает промышленную базу и вынуждает оборонные компании переносить производство за границу. Газета уточнила, что у армии едва хватает денег на танки, вертолеты и артиллерию, но не на барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе или средства с поддержкой искусственного интеллекта. Авиакомпании в Британии получат разрешение отменять рейсы за несколько недель до вылета в случае возникновения нехватки топлива. Этим летом, сообщает Daily Mail со ссылкой на Министерство транспорта, в рамках временного изменения правил перевозчикам позволят объединять пассажиров с разных рейсов на одном маршруте, если в один день совершается несколько вылетов в один и тот же пункт назначения. Эта мера направлена на сокращение расхода топлива самолетами, билеты на которые не были полностью распроданы. Консерваторы раскритиковали данный план, утверждая, что это может привести к принудительному переводу пассажиров на другие рейсы в неудобное для них время. Необходимость в таких мерах возникла на фоне предупреждений о возможной нехватке авиационного топлива в пиковый летний сезон из-за ситуации в Ормузском проливе. Картины Климта, Матисса, Фрейда выставят на самые дорогие торги в истории Лондона. Сотбис проведет аукцион, который может принести более 150 миллионов фунтов стерлингов. На торги выставят часть коллекции миллиардера Джо Льюиса, владельца футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур, и его дочери Вивьен. На аукционе можно будет купить работы Шеле, Модильяни, Бекона, Матисса, Хаима Сутина, Люсьена Фрейда и Гюстава Кайбота. Одна только данная Эгона Шиле оценивается в 12-18 миллионов фунтов стерлингов. Среди других ключевых лотов – портрет Гертруды Лёв, кисти Климта, мужчины с трубкой Модильяни и женщина в сером свитере Фрейда. Самый доступный лот – портрет Доры Маар, кисти Пикассо. Его оценивают в 800 тысяч фунтов стерлингов. Перед аукционом работы покажут в Нью-Йорке по 18 мая. Первые торги серии пройдут 24 июня в Лондоне. С новостями вас познакомил Николай Иванютин. Всего хорошего. До завтра.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
2: Клиника эстетической медицины «Ларос Клиник» поможет вашему преображению.
1: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
2: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
1: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
2: Все это в клинике эстетической медицины «Ларос Клиник» в районе Холборн в Лондоне.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02-03-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
2: laroseclinic.co.uk 02-03-958-0478. Создание интерьера – это не просто конструирование. С компанией «Гамма Беспоук» это увлекательное путешествие. Преобразите интерьер с нашей дизайнерской мебелью. Изготавливаем современную мебель высокого качества из лучших материалов. Если вы цените индивидуальность и стиль, создайте интерьер своей мечты вместе с «Гамма Беспоук». Прямо сейчас заходите на сайт gammabespoke.co.uk. Звоните 0333-360-7000. 0333-360-7000.
3: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Что наша жизнь? Икра!
2: Икорный дом «Лемберг». Мы открыли в Лондоне свой первый магазин. Икра черная и красная, разных сортов. Подарочные наборы, украшения любого стола. Потому что икра – это уже праздник. Икорный дом «Лемберг» в Кенсингтоне. По нашим ценам икру можно есть ложками. Это точно. Наш адрес – Free A Camden Street, W87EP. Приходите попробовать. Пришла весна, пришла икра. Все подробности на сайте lemberg.uk.
3: Красивая кожа – это неудача. Это результат правильной стратегии и уверенной работы профессионалов.
2: Линде Дермалаб. Премиальная медицинская клиника в Марлебон, Лондон. Мы начинаем с HD-диагностики кожи для получения точных данных и уверенного результата. После этого мы подготовим ваш персональный протокол.
3: Для вас самые передовые методы лечения. Современные медицинские лазеры, омоложение и восстановление, лечение пигментации, розация, акне и рубцов, глубокое увлажнение и инъекционная поддержка.
2: Комплексные программы и членство для красивой и здоровой кожи без компромиссов. Линде Дермалаб. Долгосрочный результат и естественная эстетика.
3: Более подробная информация на сайте lindadermalab.com.
2: Запишитесь на консультацию по телефону 07-436-48-48-02. 07-436-48-48-02. Ваш автопарк – это кровеносная система бизнеса. Но в современном ритме тратить время на поездки по заправкам значит остановить работу. Поэтому пусть заправка сама приезжает к вам. Компания Pump Up. Мобильная заправка нового поколения. Мы поставляем дизельное топливо и AdBlue непосредственно на вашу площадку. Никаких сервисных сборов и скрытых комиссий. Платите только за литры, а не за логистику. Пока другие теряют время в очередях на АЗС, ваши водители заняты делом. Круглосуточная заправка 24/7. Удобная система учета топлива, гибкие объемы поставок и значительное снижение углеродного следа вашей компании. Мобильная заправка Pump Up – это не просто сервис, это стандарт эффективности и экологической ответственности для строительных компаний и автопарков. Звоните 020-8900-1444. Сайт www.pumpapp.co.uk. 020-8900-1444.
4: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Эй, Максимум!
2: На стройке его теперь называют Максимум. Он сделал налоговый отчет. Ему сказали: «Спокойно, вернем Максимум и недорого». И правда вернули. Он даже отметил это в пабе. А через год приходит письмо из HMRC. Проверка. Оказалось, что возврат нужно вернуть, доплатить налог и еще штраф сверху. Теперь на стройке иногда спрашивают:
1: «Ну что, Максимум, сэкономил?»
2: Capital Empire. Мы считаем так, чтобы ваш возврат оставался вашим. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. 07555-858-858 capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07555-858-858 Capital Empire – ваш бухгалтер, который всегда на связи.
3: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка». Профессионалы своего дела. Компания A&R Tires. Уже 12 лет работающая на рынке в Великобритании. Все виды слесарно-механических работ для вашего автомобиля. Ремонт и обслуживание автоматических коробок передач и трансмиссий. Шиномонтажный цех с высококлассной аппаратурой для регулировки развала исхождения и балансировки колес. Комплексная диагностика автомобилей и перепрограммирование электронных блоков управления. Авторизованный гарантийный ремонт автомобилей разных брендов. Сервис работает с понедельника по субботу и находится в Рейнхеме. Мы говорим на вашем языке. Запись на проведение. Проведение работ по телефону в Лондоне 0754-0055-440, 0754-0055-440. Любишь кататься? Пройди техобслуживание и катайся. Компания A&R Tires.
1: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: Классные специалисты, современное оборудование и русскоговорящий персонал.
1: Стоматология мирового уровня.
0: Установка пломб.
1: Профессиональная гигиена.
0: Отбеливание зубов.
1: Лечение пародонтоза.
0: Укрепление десен и зубов.
1: Хирургия.
0: Импланты и трансплантация костной ткани.
1: В любой из клиник в Поплари, Норф, Вуличе и Лейксайде
0: вы гарантированно получаете качественное лечение, отвечающее самым высоким стандартам.
1: Зачем ехать за границу, если все это здесь, рядом и по дружественным ценам?
0: Ваша идеальная улыбка начинается со звонка к нам.
1: Телефоны. Поплар 075787-28787. Норф Вулич 02074746987. Лейксайд 07999907077.
0: Или просто заходите на сайты
1: londondent.com и poplardentist.co.uk.
2: Стройная фигура, свежая кожа, шикарные волосы и лучики света в глазах. Это вы?
1: Клиника эстетической медицины «Ларос Клиник» поможет вашему преображению.
2: Комплексные программы омолаживания, оздоровления и похудения, лазерная эпиляция, аппаратная косметология и микроигольчатый РФ-лифтинг.
1: У нас можно записаться к опытному русскоговорящему специалисту с медицинским образованием для проведения мезотерапии и биоревитализации, контурной пластики лица с использованием ботулинотерапии, инъекции дермафиллеров и полинуклеотидов.
2: Всегда действуют специальные скидки и акции. Новейшее оборудование, косметика только премиум-класса.
1: Все это в клинике эстетической медицины «Ларос Клиник» в районе Холборн в Лондоне.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 02-03-958-0478. Поражайте, удивляйте, восхищайте. Вы этого достойны.
1: laroseclinic.co.uk 02-03-958-0478.
3: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да, все, кто приходит на матрешку Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 02-07-206-2742. Вас непременно услышат. 02-07-206-2742. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон».

Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. С момента открытия станции произведено более 150 рекламных кампаний. Создано более 700 рекламных роликов и программ. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 2742.

0: последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com, и ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
1: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Когда вы последний раз проходили техосмотр машины? Раз в год? Приехали, проверили и спокойно ездите дальше. С налогами Великобритании скоро будет немного похоже. Это называется «Making Tax Digital». Раньше self-employed сдавали отчет один раз в год. С 2026 года многие предприниматели будут отправлять данные каждые 3 месяца. Плюс 2 финальных отчета. То есть минимум 6 подач вместо одной. И это только если у вас один вид деятельности. Первый квартал начнется 6 апреля 2026 года, а первый отчет нужно будет отправить уже летом. И главный вопрос сейчас простой – попадаете ли вы под MTD или нет? В Capital Empire мы сначала смотрим вашу ситуацию. Иногда MTD действительно нужен, а иногда мы честно говорим клиенту, что ему пока не нужно подключаться. Потому что задача бухгалтера – не продавать услугу, а сэкономить клиенту деньги. Для слушателей радио «Матрешка» мы делаем скидку 20% на подключение к MTD. Позвоните нам и получите короткую оценку вашей ситуации. 07-555-858-858. Capital Empire. Более 10 лет опыта. Авторизованные агенты HMRC. Мы говорим на вашем языке. Украинском, русском, литовском, английском и румынском. capital-empire.co.uk или просто найдите Capital Empire в Google. 07-555-858-858. Capital Empire. Ваш бухгалтер, который всегда на связи.
2: Matryoshka Radio. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ai. Ой, а это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнерами или клиентами? А ведь и от этого зависит успех вашего бизнеса. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
0: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

0: События последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. IT.com. Полная информация на IT.com.
1: Matryoshka Radio, Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Radio Matryoshka. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Radio Matryoshka. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ee. Ой, а это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнерами или клиентами? А ведь и от этого зависит успех вашего бизнеса. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
3: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Новый импульс для развития вашего бизнеса. Привлечение новых клиентов. Возможность напомнить о себе прежним клиентам и партнерам. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207-206-2742.

0: События последних месяцев открыли глаза на ведение бизнеса в социальных сетях. Оказалось, что ваш аккаунт в социальной сети не ваш, и вы должны работать, соблюдая чужие правила. А настоящий бизнес, ориентированный на успех, должен иметь свой домен, свой сайт, свои правила. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
1: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Эффективная реклама, справедливые цены и индивидуальное предложение для конкретных целей и задач бизнеса. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон. 0207 206 27 42.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Matryoshka Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Matryoshka Radio.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И что бы ни случилось, мои дорогие подписчики, помните, что отличить мой настоящий аккаунт от поддельного можно будет вот по этой...
2: Набирающий обороты и даже начинающий блогер знает, что аккаунт в социальной сети не застрахован от теневого бана или подделки, а верификация те еще пляски с бубнами. Вам просто необходим официальный сайт. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
3: Вы живете в Лондоне. У вас бизнес в Великобритании. Наверняка вы не раз задумывались о рекламе на матрешке. Но это, наверное, дорого, думаете вы. Да и опять же, наверняка там все свои. Признаю, недешево. Но, во-первых, затраты вполне оправданы, потрясающей эффективностью. Во-вторых, есть варианты. Мы можем договориться. Что же касается своих, то да, все, кто приходит на Матрешка Радио Лондон, становятся своими. Просто позвоните 0207-206-2742. Вас непременно услышат. 0207-206-2742. Рекламная служба Матрешка Радио Лондон.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: И наш адрес в интернет – magazin-nash.ai. Ой, а это как правильно читать?
2: Регистрируя доменное имя для своего бизнеса в сети интернет, вы задумывались, как будете произносить его вслух, общаясь с партнерами или клиентами? А ведь и от этого зависит успех вашего бизнеса. Обратитесь к официальному регистратору красивых доменов IT.com. И ваш уникальный домен на IT.com откроет вашему бренду путь в мир большого бизнеса. Полная информация на IT.com.
0: Реклама на Матрешка Радио Лондон. А вас услышат. Создание имиджа компании, разработка слогана и звукового логотипа компании, который станет вашей визитной карточкой. Профессионально, грамотно, красиво. Рекламная служба «Матрешка Радио Лондон». 0207-206-2742.

0: Вы слушаете «Радио Матрешка».
1: Матрешка Радио. Britain's first Russian language music and entertainment radio station. Радио Матрешка. To advertise on Матрешка Radio, call 0207-206-2742. Радио Матрешка. Good vibes on Матрешка Радио.